говорит с форсом. А я чую, кружена кромбо, если говорит с форсом, они чуем самотность, а я.